0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чишен Бонходен Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция ганг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петер Ши Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Вину Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеер Тюркиянын Тети Радиоси.
9: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
14: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
5: Гидар Реди Амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
3: It Turkiye Hongya Radio ya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
5: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
14: Аңлаватқаныңа, Турция, Овоза Радиосы.
6: Эдо, Ифонетис Турция.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Giderebi Amuriyet Türkiye.
2: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye hangi radio ya? Oldu Radyo Blast Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарци Чешън Бонгодиен Тай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, да Тюркия Гаг Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
7: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
8: Айч, Радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
9: Эфирда Тюркия Овоза.
10: Гитлеяр Тюркиянын тети радиосы.
11: Е, Садай Тюркия.
12: Аңлаватканыңа Тюркия Овоза радиосы.
13: Эдо и фонетис Тюркия.
14: Овди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este Radio Voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye Hongya Radio ya.
3: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Öne Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
2: Эзо ифонитис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
3: Гидарреди аммурия Тюркия.
18: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efir de Turkiye ovoz radio.
21: It Turkiye hangya radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
22: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.